0: 76-й, 76-й, 72-й, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Я 76-й, жду подтверждения настройки.
2: Я УТЦ-76, жду подтверждения настройки.